радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: дождись меня через дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить в наших сердцах соединить.
1: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся, слушай везде, где есть интернет.

теперь нехорошо. Помню, было так легко, а теперь так нелегко. Сочиняю примитивно, и мне даже не противно, ведь я выгляжу спортивно, или, может, не спортивно.

0: топ-музыкального музыкального года.
1: Доброе утро. В студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Дорога к небу. Дорожники завершили основные работы на подъезде к новому аэропорту Мирного. Детские площадки и парки. В Айхале подвели 5-летние итоги работы программы «Народный актив». Земский лор. Врач из Бурятии по программе «Земский доктор» внедрил в Мирнинской больнице высокотехнологичные операции на носу. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане малооблачная температура воздуха плюс 17 градусов без осадков. В Ленске пасмурно плюс 11. На севере района дождь со снегом. В удачном Айхале плюс 2. В алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 8 и без осадков.

0: шуточки.
1: Реклама.
2: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
1: Алмазный край.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что в Мирнинском районе газом пользуются 44 предприятия и 318 семей? Отапливать дом газом почти в 3 раза дешевле, чем электричеством, и в 2,5 раза дешевле, чем центральным отоплением.
0: А вы знали?

0: В Мирном 10 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Дорога к небу. Дорожники завершили основные работы на подъезде к новому аэропорту Мирного. Детские площадки и парки. В Айхале подвели 5-летние итоги работы программы «Народный актив». Земский лор. Врач из Бурятии по программе «Земский доктор» внедрил в Мирнинской больнице высокотехнологичные операции на носу. Теперь подробно. Дорожники завершили основные работы на подъездной 5-километровой дороге к будущему аэропорту Мирного. К июлю специалистам предстоит навести финальную красоту, нанести разметку, установить бордюры. В те же сроки на привокзальной площади аэропортового комплекса вложат финальное покрытие, разметят территорию и поставят дорожные знаки. Начальник Мирнинского управления автодорог Вячеслав Прозоров не рекомендует водителям проверять скоростные возможности авто на этой дороге. Она не создана для гонок. На затяжных поворотах может произойти ДТП. Максимальная скорость движения по этому участку – 60 км в час. Чтобы не искушать водителей, дорогу перекроют блоками. Бегуны и велосипедисты, которые уже облюбовали 5 километров асфальта, дорожникам не мешают. Далее. В Айхале хотят построить круглогодичный крытый каток. Это одна из трех стратегических заявок поселка в программу «Народный актив». Кроме этого, администрация намерена модернизировать придомовые территории и заасфальтировать дороги. Планы на будущее айхальцы обсудили с главой Мирнинского района Александром Басыровым, который на этой неделе работает в северных населенных пунктах. И, конечно, подвели 5-летние итоги реализации народной программы. Айхальцы больше не мерзнут в ожидании транспорта. Для них установили теплые остановки. Детскую школу искусств и библиотеку отремонтировали. Привезли в поселок 11 врачей и 20 педагогов. Комментирует Александр Басыров, глава Мирнинского района.
3: Здесь я хочу отметить, что мы за эти 5 лет во всех школах Мирнинского района открыли точки роста, чтобы у детей появилась возможность развиваться всесторонне. И сейчас точки роста пользуются большим спросом у нашего подрастающего поколения.
2: Также за счет средств Алроса и района в Айхале утеплили сети в 35 многоквартирных домах, установили 8 детских площадок, построили парк здоровья и этнографический комплекс «Дружба народов». Сегодня жители могут участвовать в формировании новой программы «Народного актива». И еще одна новость. В Мирнинской больнице теперь исправляют искривленную носовую перегородку, удаляют увеличенные аденоиды из носоглотки и полипы из носовых пазух. Высокотехнологичные методы лечения за 3 года работы в Мирном внедрил приезжий врач. Отоларинголог Ринчин Дашиев прибыл на север из Бурятии по программе «Земский доктор», которая с 25 года реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
4: В начальных этапах врач, он финансово не подкреплен никак, соответственно, благодаря этой программе можно сказать, что это очень большой бонус и плюс.
2: Кроме федеральной выплаты, доктор получил медпомощь от Алроса и Мирнинского района – 2 миллиона рублей. Эта мера позволяет решать кадровые проблемы в небольших городах Крайнего Севера и модернизировать сферу здравоохранения. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112, принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане малооблачно, температура воздуха плюс 17 градусов без осадков. В Ленске пасмурно плюс 11. На севере района дождь со снегом. В удачном Айхале плюс 2. В алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 8 и без осадков.

0: Топ.
1: Алмазный край, алмазный край.
2: Не переключайся.
3: Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Программа для слушателей старше 16 лет. Вакансии Алроса.
1: Для работы в городе Мирном в управлении материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, телефон 8-914-309-7295. В Мирненско-Нюрбинский ГОК требуется бункеровщик, машинист питателя, уборщик производственных помещений, водитель погрузчика. Телефон для справок 8-914-308-76-32. В Мирненское авиационное предприятие требуется аэродромный рабочий и рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Телефон 8-984-121-00-36. В общество ПТВС требуется стропольщик 4-го разряда. Телефон 8-914-260-00-93. В общество «Эхалтрансгаз» требуется машинист экскаватора 7-го разряда. Телефон 8-914-260-00-93. В общество «Якутская электросетевая компания» требуется механизатор 6-го разряда. Телефон 8-914-260-00-93. Для работы в Магадане в общество «Алроса спецбурения» требуется машинист буровой установки РС-90. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Айхале в общество «Алроса спецбурения» требуется тракторист Б-10 Четра Т-11. Телефон 8-914-309-72-95.
0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: В Мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Алмазный край! Алмазный край!
0: Не переключайся!

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Здравствуйте, в студии Денис Приданов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках уходящей весны. Начнем с остросюжетного триллера «Опасные отношения». Семейная пара приезжает на уикенд в коттедж у живописного озера, чтобы наладить натянутые отношения. Но планы портят непрошенные и очень опасные гости, которые проникают в их дом. Чтобы выжить, ребятам придется не просто найти общий язык, но и впервые по-настоящему узнать друг друга. Возрастное ограничение 18+.
3: Милая, как тебе?
4: Съедобно.
3: Думал порадовать тебя любимым блюдом.
4: Это твое любимое блюдо.
3: Получается, ты обманывала
4: просто
3: меня?
4: Просто ты никогда меня не слушаешь.
3: Или ты не говоришь правду.
4: Вот пью чай и думаю, может, пора уже поговорить. Мы вдвоем, вокруг прекрасная природа. И ты явно что-то скрываешь от меня.
5: Знаете, в отношениях нужно постоянно пробовать новое.
2: Еще одна киноновинка – семейная комедия «Богатыри». Современный школьник Ваня случайно натыкается на волшебный портал и переносится во времена Древней Руси, где он знакомится с Федором и Ратибором – двумя бравыми богатырями. Вместе им предстоит отправиться обратно в современный мир, чтобы отыскать волшебные артефакты до того, как их найдет злая волшебница Гордея. С их помощью она рассчитывает пробудить могущественное зло. Возрастное ограничение 6+.
6: Жила-была одна девица, и звали ее Гордея. И вот однажды, когда Гордея собирала у пруда цветы, судьба свела ее с колдуном Тероном. Жаждал Терон власти над миром и людьми, но на защиту родной земли стал великий богатырь Светогор.
7: Смог одолеть дракона, но в борьбе с ним он сильно пострадал.
8: А ты сильно пострадал, когда тебя в детстве на голову уронили.
7: А как я здесь оказался?
9: Ты врата времени утворил.
10: Светогор в вашем мире останки дракона запрятал.
11: И нам надо бы их сыскать раньше, чем Гордея.
12: Сила нам нужна, а не девичьи роды.
13: И как Чак Норрис, я очень крутой, а ты не хочешь дружить.
7: Ты что, больной, что ли?
13: И как Чак Норрис, я воу-воу-ап, хватит.
7: Ты теперь бабка-огонь.
2: Смотрите кинематографические постановки в кинотеатрах КСК.
14: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-2346. 8-914-295-2346. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральное средство регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да, он массовой коммуникации регистрации, Федеральная служба и клиническую бибирсу, то сумею себе кислород.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирнинском районе расширят бесплатную проверку репродуктивного здоровья. Пассажиры авиакомпании «Алроса» смогут раньше сдавать багаж и регистрироваться в Толмачево. Мирнинцев ждут на бесплатный музыкальный вечер 27 мая. Далее подробности. Жители Мирнинского района бесплатно проверят репродуктивное здоровье по программе ДОРС. В Мирнинской центральной районной больнице на диспансеризацию ждут мужчин и женщин от 18 до 49 лет. Специалисты проведут обследование и диагностику причин бесплодия, а еще помогут подготовиться к беременности. Программа действует третий год, а в 2026 году в нее добавили новые медицинские услуги. Говорит Елена Борисова, директор медицинского центра «Алроса».
3: Появилась в 26-м году новинка на вирус папилломы человека, так называемый ПЦР на ВПЧ. Одно время это был очень дорогой анализ, очень модный, очень популярный, и сейчас он может достаться вам бесплатно. В обычной клинике, там, я не знаю, в инвитро, вы потратите на это там от 2 до 7 тысяч, в зависимости от того, как сколько типов вы будете ВПЧ определять.
2: Обследование проводят в два этапа. Оно включает консультации специалистов, лабораторную диагностику и инструментальные исследования. При необходимости пациентов направляют на углубленное обследование и лечение. Полную версию интервью с директором медицинского центра «Алроса» смотрите на сайте «Алмазного края». Далее. Летать самолетами «Алроса» из новосибирского аэропорта Толмачево станет удобнее. Для пассажиров появится возможность ранней регистрации на рейсы. Опция полезна для тех, кто путешествует с детьми, с багажом или просто прибыл в аэропорт за долго до вылета. Предложение увеличить время регистрации в Толмачево поступило на корпоративный форум «Хозактив Алроса-2026». Пока регистрация в Толмачево на рейсы «Алроса» открывается за 2 часа до вылета, а зарегистрироваться онлайн через сайт или приложение авиакомпании можно за сутки до отбытия воздушного судна. Еще одна новость. В стенах Мирнинского театра зазвучали песни Чижа, Ирины Аллегровой и группы «Танцы минус». Актеры и музыканты готовят для горожан творческий вечер «Квартирник под открытым небом». Мероприятие, на которое не понадобится билет, станет завершением 18-го театрального сезона. Это уже второй квартирник театра в 2026 году. Первый прошел в феврале. О предстоящем мини-концерте во время утреннего эфира на «Алмазном крае» рассказала Анна Эмих, актриса Мирнинского театра.
4: Принимает участие не вся труппа, это у нас такая, ну, такой особнячок. Мы решили в свободное время от репетиции собраться. И в феврале с нами играли музыканты Игорь Сергеев и Евгений Дерешеватый. А в этот раз с нами будет ваш коллега Денис Спиридонов.
2: «Квартирник под открытым небом» пройдет на площади у здания Мирнинского театра. Творческая группа ждет всех на месте 27 мая в 19:00. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане малооблачно, температура воздуха плюс 17 градусов без осадков. В Ленске пасмурно плюс 11. На севере района дождь со снегом. В удачном Айхале плюс 2. В алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 8 и без осадков.
5: Для слушателей старше 16 лет.
0: Гости дневного эфира.
8: Добрый день, у микрофона Григорий Евтодий, звукорежиссер Олег Дюгай, режиссер видеоверсии Василий Заболоцкий. Ну и, кстати, повторимся, что у микрофона не только Григорий Евтодий, но и еще и Владислав, Солдатенко, Калашников, Владислав Калашников, ведущий шоу молодых специалистов «Мирнау», ну и, соответственно, еще и подкованный в транспорте человек. Влад, привет.
9: Привет, привет, Григорий.
8: Ну, а сегодня у нас в центре внимания представители самой многочисленной профессии Валроса – водители. 13 июня на чемпионате «Лучший по профессии Валроса» определится, кто из них, из 3000 человек, лучший водитель. Речь о двух компетенциях – водители транспортного средства, то есть грузового и легкового автомобиля, и водители большегрузного самосвала. Здесь уже речь идет о белазистах. О том, как в этом году организованы соревнования, как будет определяться победитель – ну и, собственно говоря, как вам можно будет на эти соревнования посмотреть. О многом другом также и расскажем, вернее, расскажет наш гость, главный эксперт водительских компетенций на чемпионате «Лучший по профессии Алроса 2026 и судья соревнований, заместитель начальника отдела обеспечения операционной работы транспорта Дмитрий Евстигнеев. Дмитрий Александрович, рад видеть в нашей студии.
10: Здравствуйте, здравствуйте, все коллеги.
8: Давайте начнем с вопроса о том, сколько участников, потому что в Алроса действительно более 3000 человек, вот по моим данным, по крайней мере, прошлогодним, более 3000 водителей работает. Сколько всего удалось позвать на соревнования именно водителей по обеим компетенциям?
10: Значит, по обеим компетенциям у нас будет представлено 23 человека. То есть 7 человек будет представлено на большегрузный транспорт, на карьерный самосвал, и 16 человек на транспорт общего назначения.
8: Угу. Транспорт общего назначения – это...
10: Грузовой транспорт и легковой транспорт.
8: А, вот то есть те самые КАМАЗы и УАЗы условные.
10: Да, да.
9: Да, да. А скажите, пожалуйста, когда пройдет сами соревнования?
10: Сами соревнования будут, значит, у нас 11 и 12 числа. 11 – это КАСы, карьерный автосамосвал. И 12 числа – это компетенция по грузовому и легковому транспорту.
8: На каких площадках будут они проводиться? Потому что традиционно, вот в Мирном, если они проводились раньше, для водителей этих самых транспортных средств, это старый добрый полигон МРТК, так называемый. Для водителей большегрузных самосвалов там по-разному всякое. По-моему, последний раз там проводили соревнования на площадке МУАТ, где сейчас застроено все, и, соответственно, вроде как будто бы все это должно было проводиться в другом месте. Но, как я понял, то, что в последний момент, ну, почти в последний момент, решили, что с площадкой надо меняться и определяться. Так все-таки на чем остановились?
10: Ну, значит, мы остановились, подготавливаем площадку для карьерных самосвалов на карьере Диабазовый, это приз КВГ. Сейчас идет подготовка полигона. То есть участие будет проходить там. Доставка будет, сразу скажу, автобусами болельщиков. То есть никаких проблем с этим не будет. А по транспорту общего назначения, это грузовые машины и легковые, будет проходить на полигоне МРТК напротив МВД.
8: То есть по старинке, скажем
10: по
8: так.
10: По старой схеме, да, по старой схеме.
8: Вот, кстати, Влад, ты был в прошлом году в Айхале? Я вот не помню, если
9: честно. Нет, в Айхале меня не было. Я был в позапрошлом году, когда это проводилось здесь у нас на полигоне напротив ГАИ.
8: Напомню для наших зрителей и слушателей, что в Айхале, когда проводились соревнования по компетенции водителя большегрузных самосвалов, эти соревнования были на полигоне недалеко от карьеры «Юбилейная». Закрытая площадка. Чтобы туда попасть, нужно было проехать под шлагбаумом, соответственно. И мы понимаем, что когда мы говорим об отдаленных площадках, вот, собственно, площадке, о которой мы только что проговорили, для карьерных самосвалов, насколько понимаю, это закрытая территория. Вот вы сказали про автобусы, то, что добраться можно на автобусах. А на легковушках туда пустят? Вот если кто-то захочет на своей машинке приехать.
10: На легковом автомобиле однозначно проезд будет туда закрыт, так как объект находится под охраной. Предполагается, что будет курсировать автобус от шлагбаума до места проведения соревнований.
9: А там достаточно большое расстояние надо будет преодолеть, да?
10: Там примерно около километра.
9: То есть, получается, сами гости могут приехать до шлагбаума на своей машине, если там есть парковочное место, оставить машину и в автобусе уже поехать.
10: Там достаточно места, чтобы разместить свою машину.
9: Ну, это хорошо, значит, люди смогут все-таки добраться и посмотреть, потому что, ну, некоторые, бывает, пораньше пытаются приехать.
8: Я вот давным-давно не был на этом месте, честно сказать. Когда-то, по-моему, только по сути каких-то съемок туда заезжал. Уже даже плохо помню, где именно это находится. Но вот как раз будет возможность освежить воспоминания. И тем более, если уж на автобусе ехать, то вообще не надо заботиться особо сильно о маршруте. Автобусы будут с определенной уже установленной периодичностью или это пока определяется?
10: Пока этот момент определяется.
9: Ага. Дмитрий, а скажите, пожалуйста, конкурсные задания определяются по каждой категории компетенции? То есть, что люди смогут увидеть на самих соревнованиях?
10: На самих соревнованиях, значит, по компетенции большегрузный самосвал, это будет, значит, заезд в гараж, первое, потом наш известный всем куб, змейка передним, задним ходом, значит, подъезд к бровке задним ходом. Ну, достаточно, я думаю.
8: Это водитель большегрузов, то есть билалисты?
9: Для кассов, да. Да.
8: Ага. Это определяется стандартом, каким-то экзаменом, допустим, для тех же самых водителей большегрузных самосвалов, ну, перед тем, как они получают корочки водителя БС? Или это что-то такое дополнительное здесь имеется?
10: Ну, дополнительное, скорее всего, это куб.
8: Куб. А, да. Который нужно, ну, точно для... в мишени, да, его
10: родить. Для зрелищности.
8: Да, напоминаю для наших слушателей и зрителей, то, что задание куб, когда помещается в кузов БелАЗа, так сказать, куб метр на метр, по-моему, яркий
10: точно
8: такой.
10: Точно так, да.
8: Яркий, зеленый, и как раз водителям большегрузных самосвалов нужно его аккуратно в, этот, в эту мишень уронить.
10: Уложить в мишень, да.
8: Кстати, если говорить по прошлым соревнованиям, вот для белазистов что тяжелее всего было?
10: Ну...
8: На чем чаще всего запинались?
10: По моему мнению, это змейка.
9: Да, я, насколько помню, тоже смотрел. Куб очень даже так интересно, с интересом даже люди проходили. Да. И им это самим нравилось.
10: Попадать попадали, да. Вот в Айхале сама конструкция куба, конечно, подвела нас. Mm. Потому что участники попадали в мишень, но он оттуда просто выскакивал. Mm-hmm. Сейчас сделали все по-другому. Ну, как я думаю, будет очень хорошо.
8: А сам по себе вот этот кубик, он тяжелый, потому что в том же Айхале там был ветер такой, что, ладно, людей не уносил, но палатки да.
10: Насколько мне известно, сейчас на Миринской производственной площадке ребята сделали 20 килограмм весом.
8: А, ну да, ну будет тяжело его, конечно, уже ветру сдуть.
10: Ну и тяжело положить в кузов.
9: Понятно. А скажите, пожалуйста, а вот парковка, как она вообще происходила? То есть у многих, я насколько помню, тоже возникали проблемы именно с парковкой задней. В прошлом году, в этом году что-то как-то упростили, не упростили по ней?
10: Все как же было, самое? Так и осталось. Здесь ничего сложного я не вижу.
8: Знаете, в чем отличие тогда? Для наших, наверное, слушателей тоже такой вопрос риторический. Отличие соревнований в Айхале и в Мирном для белазистов конкретно. Вот если для водителей ТС, то оно, наверное, каким было, таким и останется. Для конкретно площадок Миринской и Айхальской это все-таки размеры этих самосвалов. Mm-hmm. В Айхале, насколько я помню, там были, по-моему, 120-тонные, если я ничего не путаю.
10: Там была 90-тонная машина. Mm-hmm. Здесь будет 45-тонная машина, БелАЗ 75-47-3.
8: Ну, казалось бы, вот так вот внешне кажется, то, что более юркая должна быть наверняка эта машина. Я имею в виду 45-тонная.
10: Вы знаете, ну, она по габаритам меньше, но по юркости я вам... Это надо поспорить. 90-тонная машина очень юркая.
8: Ну, если мы так вот смотрим на спортивные деньги, так сказать, если это все переводить, это же важно, какой снаряд достанется, какое оборудование для тех же спортсменов. А здесь это как-то влияет на легкость, нелегкость выполнения заданий. Мало ли, может быть, там на тех БелАЗах стояли парктроники, здесь, может быть, этих парктроников как таковых и нет.
10: Парктроников нет. Я скажу, что будут стоять камеры заднего вида, потому что они оборудованы. А по выполнению упражнений, ну, все то же самое. Они профессионалы, они привыкли к габаритам. Одни к 90-тонным машинам, другие к 45-тонным машинам. То есть я считаю, что это не составит вообще никакого труда пройти упражнение.
8: Кстати, Влад, мы с тобой забыли совершенно спросить еще один момент. Вот смотрите, всегда на эти чемпионаты прилетали люди с других площадок.
9: Да.
8: В этом году нас ждут гости, опять же таки. То есть нам стоит ждать гостей, даже вот так сформулируем.
9: Ну, соответственно, с
8: Архангельска,
9: Алмаза-Навара,
8: допустим, да.
10: С Архангельска не будет, к сожалению.
8: Ох.
9: Угу. А с Якутска, Алмаза-Навара?
10: С Алмаза-Навара, да, будут. У нас будет с Айхальского, Судачинского и Смиринско-Нерубинского ГОКа.
9: Угу.
10: Для большегрузных самосвалов.
8: Окей. Мы как-то внезапно обошли вниманием водителей транспортных средств совершенно напрасно, то есть водителей общего пользования. Еще раз, там я правильно вас услышал, что участников 4 человека? 16 человек. Отлично. И транспорт, соответственно, это КАМАЗ и УАЗ, на котором они будут соревноваться.
9: УАЗ Патриот.
8: Там все точно так же, то есть стандартная история с экзаменом, грубо говоря, на права, то есть это змейка условная, что там... Даже нет, змейки, по-моему, не было.
9: Все стандартное. Все стандартное, значит, у нас эстакада, потом змейка передним ходом, задним ходом. Будет только упражнение кольцо, которое мы всегда... То есть надо снять кольцо и одеть кольцо на стойку, вытянув руку с окна, с форточки автомобиля. Все остальное, все параллельная парковка, гараж. Все стандартные упражнения для сдачи экзамена.
8: Еще один момент. Вот, Влад, знал ли ты, что эти конкурсы начинаются, на самом деле, не на полигоне?
11: А, да, они начинаются с прохождения тестового экзамена, насколько я помню.
9: Теоретическую часть
11: да, сначала сдать, прежде чем допустят до прохождения уже конкурса по мастерству.
8: А если мы говорим об этих тестах, об этой теоретической части, она из чего состоит? Это просто знание ПДД?
9: Сдать ПДД на категорию С.
8: На категорию С. Да. И здесь дальше возникает еще один вопрос в таком случае. Именно, как часто заваливают эти тесты. Потому что я помню, я не буду сейчас говорить о точном годе, когда это было, но когда-то было, когда человек прилетел даже, сел за стол, начал сдавать и не сдал в итоге этот тест. В общем, насколько сейчас эта ситуация распространена, когда люди не сдают эти тесты?
9: Я боюсь ошибиться. В Вайхале в прошлом году 4 человека, по-моему, не сдало. Но я боюсь ошибиться. Просто не сдали 4 человека. Из-за волнения. Просто из-за волнения.
8: После того, как этот тест завален, все, они больше не имеют права претендовать на победу.
9: На победу однозначно, но мы им дали возможность показать себя на полигоне, все равно последними участниками.
8: Ну, то есть, чтобы они хотя бы проехались, так сказать, круг почета, так называемый. Хорошо. Но в целом, опять же-таки, вот как вы относитесь к вот этим результатам в плане тестов? Ну, то есть, это именно, на ваш взгляд, результат волнения или, может быть, повод к тому, чтобы проверить как-то, может быть, знания в целом водительского состава правил дорожного движения?
9: Ну, насколько я знаю, в подразделениях компании постоянно проводятся тесты вот эти вот на сдачу ПДД. Водители профессиональные, я считаю, что вообще никаких сложностей не должно быть с этим. Mm-hmm. Это только волнение, волнение, еще раз волнение. И очень многие торопятся. Так как за результат, с одной стороны, завязана правильность, а с другой стороны, завязано время. Вот некоторые начинают торопиться, ну, и отсюда идут ошибки.
11: Ну, то есть при прохождении экзамена у них учитывается и время, за которое они его написали.
9: Да. Время в данный момент, вот, допустим, играет какую роль? Два человека показали одинаковый результат, но чтобы выявить победителя, тогда уже смотрят на время.
11: Угу. Кто как лучше справился с вопросами, yeah. Кто меньше волновался, на самом-то деле, получается, проверяют. Скажите, пожалуйста, а кто следит за честностью судей? Ведь бывают такие ситуации, когда где-то там подсуживают, потому что человек знает кого-то или еще что-то.
8: Погоди, я надеюсь, таких ситуаций не бывает.
11: Нет, я поэтому спрашиваю. Вообще с этим же, наверное, все-таки как-то же борются, поэтому такого и не бывает.
9: Как бы, ну, мы не сталкивались с этим. Люди с разных подразделений, судьи с разных подразделений. Угу. И то есть, если один человек захочет там как-то кого-то вытянуть за уши, ну, это сразу все увидят.
11: Ну, и, наверное, же
9: потом же судьи собираются, вот, обмениваются мнением, высказываются и приходят к однозначному какому-то решению.
11: То есть получается, что так как коллегиальное принятие решений, а судьи из разных подразделений, поэтому исключается момент того, что будет просто подслуживание.
9: Естественно.
8: За что начисляются, я не знаю, положительные оценки, ну, скажем так, что влияет на успешность и право претендовать на победу у водителя? То есть как можно постороннему зрителю понять, что вот этот товарищ молодец, он, скорее всего, победит?
9: Ну, как я вам скажу сейчас, не гонитесь за секундами, а гонитесь за точностью. Вот и все. Потому что за каждое нарушение начисляются штрафные баллы.
10: Я не буду сейчас вдаваться, сколько баллов начисляется и за что, но поверьте мне, это серьезные баллы.
9: Угу. То есть они максимально влияют?
10: Лучше все сделать аккуратно и не торопясь.
8: Тогда продолжу. Еще один момент. Потому что иногда вот слышишь в среде там, после каких-то там спортивных соревнований, а что, а как, а где можно посмотреть? Ну, я уверен, что мне самому даже как участнику там, каких-то профессиональных конкурсов, уже журналистских, всегда интересно посмотреть, а как оценили мою работу. Mm-hmm. Здесь будут ли открыты протоколы для участников, чтобы они сами смогли посмотреть, где им какие баллы начислили, где, наоборот, им дали штрафные за их ошибки?
10: Ну, я думаю, после выполнения всех упражнений, и как бы, когда мы подобьем все результаты, любой человек может посмотреть и оценить работу судей, как бы.
8: То есть это будет
10: открыто? В этом не будет никакой сложности.
9: Хорошо. Ну, то есть они будут уже по итогам готовы для общего обозрения.
8: Угу. Хорошо. Окей, давайте тогда проведем, наверное, блиц коротенький. Где бы вы хотели провести следующий чемпионат в ваших компетенциях?
10: Хотелось бы в Удачном.
9: В Удачном?
10: В Удачном, да.
8: А почему?
9: В Айхале, потому что был, а в Удачном не было. Жалко просто за ребят. Хорошо, а для вас водитель, это лучший водитель, это какой водитель?
10: Интересный вопрос. Для меня лучший водитель, это водитель, который выполняет все процедуры, которые прописаны в должностной инструкции. Вот это лучший водитель.
9: Что, на ваш взгляд, сложнее проводить и сами соревнования, и судейство? По кассам, либо по общему транспорту?
10: По общему транспорту.
9: По общему транспорту.
10: По общему, да.
8: А почему?
9: Да, давайте теперь.
8: Интересно.
10: Больше устаешь, больше народу.
9: Их же там, по-моему, меньше же получается.
10: Как меньше?
9: Сначала, 23.
10: Подождите, сначала все участники проходят на грузовом транспорте.
9: Все.
10: Потом 10 лучших переходят на легковой транспорт. А это, извините меня, очень длинное время.
9: Ну да, это уже больше, чем 23, которые изначально на самосвал.
8: На чем лучше проводить соревнования? На отечественных или иномарках?
10: Я считаю, разницы абсолютно нет. Они профессионалы, они умеют.
8: Что ж, с нами был Дмитрий Евстигнеев, организатор и главный судья водительских компетенций соревнований «Лучше по профессии» Анлуроса, с которым мы, собственно, говорили об этих компетенциях. Напомню, говорили мы как раз именно о соревнованиях. Самые многочисленные профессии в группе компании «Анлурос», более 3000 человек, работают как раз водителями. И о том, опять-таки, как будут определяться победители, собственно, о том, как они будут сражаться, где они будут соревноваться. Вот обо всем об этом мы поговорили. И дальше уже желаем удачи всем участникам. Пусть победит сильнейший. Дмитрий Александрович, вам и всей команде организаторов также желаем удачи. Конечно же, увидимся с вами уже на чемпионате «Лучше по профессии».
10: Спасибо вам большое.
0: Гости дневного эфира. Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Мирнинском районе расширят бесплатную проверку репродуктивного здоровья. Пассажиры авиакомпании «Алроса» смогут раньше сдавать багаж и регистрироваться в Толмачево. Мирнинцев ждут на бесплатный музыкальный вечер 27 мая. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-2346. 8-914-295-2346. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе малооблачно, температура воздуха плюс 17 градусов без осадков. В Ленске пасмурно плюс 11. На севере района дождь со снегом. В Удачном Айхале плюс 2. В Алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 8 и без осадков.
0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Алмазный край. Радио без границ.

0: В мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирнинском районе расширят бесплатную проверку репродуктивного здоровья. Пассажиры авиакомпании «Алроса» смогут раньше сдавать багаж и регистрироваться в Толмачево. Мирнинцев ждут на бесплатный музыкальный вечер 27 мая. Далее подробности. Жители Мирнинского района бесплатно проверят репродуктивное здоровье по программе ДОРС. В Мирнинской центральной районной больнице на диспансеризацию ждут мужчин и женщин от 18 до 49 лет. Специалисты проведут обследование и диагностику причин бесплодия, а еще помогут подготовиться к беременности. Программа действует третий год, а в 2026 году в нее добавили новые медицинские услуги. Говорит Елена Борисова, директор медицинского центра «Алроса».
3: Появилась в 26-м году новинка на вирус папилломы человека, так называемый ПЦР на ВПЧ. Одно время это был очень дорогой анализ, очень модный, очень популярный, и сейчас он может достаться вам бесплатно. В обычной клинике, там, я не знаю, в инвитро, вы потратите на это там, от 2 до 7 тысяч, в зависимости от того, как сколько типов вы будете ВПЧ определять.
2: Обследование проводят в два этапа. Оно включает консультации специалистов, лабораторную диагностику и инструментальные исследования. При необходимости пациентов направляют на углубленное обследование и лечение. Полную версию интервью с директором медицинского центра «Алроса» смотрите на сайте «Алмазного края». Далее. Летать самолетами «Алроса» из новосибирского аэропорта Толмачево станет удобнее. Для пассажиров появится возможность ранней регистрации на рейсы. Опция полезна для тех, кто путешествует с детьми, с багажом или просто прибыл в аэропорт за долго до вылета. Предложение увеличить время регистрации в Толмачево поступило на корпоративный форум «Хозактив Алроса 2026». Пока регистрация в Толмачево на рейсы «Алроса» открывается за 2 часа до вылета, а зарегистрироваться онлайн через сайт или приложение авиакомпании можно за сутки до отбытия воздушного судна. Еще одна новость. В стенах Мирнинского театра зазвучали песни «Чижа» Ирины Аллегровой группы «Танцы минус». Актеры и музыканты готовят для горожан творческий вечер «Квартирник под открытым небом». Мероприятие, на которое не понадобится билет, станет завершением 18-го театрального сезона. Это уже второй квартирник театра в 2026 году. Первый прошел в феврале. О предстоящем мини-концерте во время утреннего эфира на «Алмазном крае» рассказала Анна Эмих, актриса Мирнинского театра.
4: Принимает участие не вся труппа, это у нас такая, ну, такой особнячок. Мы решили в свободное время от репетиции собраться. И в феврале с нами играли музыканты Игорь Сергеев и Евгений Дерешеватый. А в этот раз с нами будет ваш коллега Денис Спиридонов.
2: «Квартирник под открытым небом» пройдет на площади у здания Мирнинского театра. Творческая группа ждет всех на месте 27 мая в 19:00. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
9: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
10: Прогноз
1: погоды на радио «Алмазный край».
9: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане малооблачно, температура воздуха плюс 17 градусов без осадков. В Ленске пасмурно плюс 11. На севере района дождь со снегом. В Удачном Айхале плюс 2. В Алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 8 и без осадков.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Мирнинском районе расширят бесплатную проверку репродуктивного здоровья. Пассажиры авиакомпании «Алроса» смогут раньше сдавать багаж и регистрироваться в Толмачево. Мирнинцев ждут на бесплатный музыкальный вечер 27 мая. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
4: Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-2346. 8-914-295-2346. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Реклама.
6: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе малооблачно, температура воздуха плюс 17 градусов без осадков. В Ленске пасмурно плюс 11. На севере района дождь со снегом. В Удачном Айхале плюс 2. В Алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 8 и без осадков.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В Мирном открылся интерактивный музей «Алмаза». Площадь обновленного пространства – 400 квадратных метров. «Алроса» создает современные пространства, которые знакомят гостей с историей алмазной отрасли.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край».
3: Только хорошее настроение.

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирнинском районе расширят бесплатную проверку репродуктивного здоровья. Пассажиры авиакомпании «Алроса» смогут раньше сдавать багаж и регистрироваться в Толмачево. Мирнинцев ждут на бесплатный музыкальный вечер 27 мая. Далее подробности. Жители Мирнинского района бесплатно проверят репродуктивное здоровье по программе ДОРС. В Мирнинской центральной районной больнице на диспансеризацию ждут мужчин и женщин от 18 до 49 лет. Специалисты проведут обследование и диагностику причин бесплодия, а еще помогут подготовиться к беременности. Программа действует третий год, а в 2026 году в нее добавили новые медицинские услуги. Говорит Елена Борисова, директор медицинского центра «Алроса».
3: Появилась в 26-м году новинка на вирус папилломы человека, так называемый ПЦР на ВПЧ. Одно время это был очень дорогой анализ, очень модный, очень популярный, и сейчас он может достаться вам бесплатно. В обычной клинике, там, я не знаю, в инвитро, вы потратите на это там от 2 до 7 тысяч, в зависимости от того, как сколько типов вы будете ВПЧ определять.
2: Обследование проводят в два этапа. Оно включает консультации специалистов, лабораторную диагностику и инструментальные исследования. При необходимости пациентов направляют на углубленное обследование и лечение. Полную версию интервью с директором медицинского центра «Алроса» смотрите на сайте «Алмазного края». Далее. Летать самолетами «Алроса» из новосибирского аэропорта Толмачево станет удобнее. Для пассажиров появится возможность ранней регистрации на рейсы. Опция полезна для тех, кто путешествует с детьми, с багажом или просто прибыл в аэропорт за долго до вылета. Предложение увеличить время регистрации в Толмачево поступило на корпоративный форум «Хозактив Алроса-2026». Пока регистрация в Толмачево на рейсы «Алроса» открывается за 2 часа до вылета, а зарегистрироваться онлайн через сайт или приложение авиакомпании можно за сутки до отбытия воздушного судна. Еще одна новость. В стенах Мирнинского театра зазвучали песни Чижа, Ирины Аллегровой, группы «Танцы минус». Актеры и музыканты готовят для горожан творческий вечер «Квартирник под открытым небом». Мероприятие, на которое не понадобится билет, станет завершением 18-го театрального сезона. Это уже второй квартирник театра в 2026 году. Первый прошел в феврале. О предстоящем мини-концерте во время утреннего эфира на «Алмазном крае» рассказала Анна Эмих, актриса Мирнинского театра.
4: Принимает участие не вся труппа, это у нас такая, ну, такой особнячок. Мы решили в свободное время от репетиции собраться. И в феврале с нами играли музыканты Игорь Сергеев и Евгений Дерешеватый, а в этот раз с нами будет ваш коллега Денис Спиридонов.
2: «Квартирник под открытым небом» пройдет на площади у здания Мирнинского театра. Творческая группа ждет всех на месте 27 мая в 19:00. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
9: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе малооблачно, температура воздуха плюс 17 градусов без осадков. В Ленске пасмурно плюс 11. На севере района дождь со снегом. В Удачном Майхале плюс 2. В Алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 8 и без осадков.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104, 8-914-113-7104. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-2346, 8-914-295-2346. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: В «Алроса» внедрили систему цифровой диспетчеризации подземных работ на руднике «Интернациональный». Она показывает работу техники в реальном времени и помогает быстрее управлять процессами. Также под землей развернули сеть Wi-Fi и подключили к ней более 30 единиц техники. «Алроса» делает подземную добычу более точной и технологичной.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос

0: в Мирном. 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Вы слушаете «Радио Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Здравствуйте, в студии Денис Приданов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках уходящей весны. Начнем с остросюжетного триллера «Опасные отношения». Семейная пара приезжает на уикенд в коттедж у живописного озера, чтобы наладить натянутые отношения. Но планы портят непрошенные и очень опасные гости, которые проникают в их дом. Чтобы выжить, ребятам придется не просто найти общий язык, но и впервые по-настоящему узнать друг друга. Возрастное ограничение 18+.
3: Милая, как тебе?
4: Съедобно.
3: Думал порадовать тебя любимым блюдом.
4: Это твое любимое блюдо.
3: Получается, ты обманывала
4: просто
3: меня?
4: Просто ты никогда меня не слушаешь.
3: Или ты не говоришь правду.
4: Вот пью чай и думаю, может, пора уже поговорить. Мы вдвоем, вокруг прекрасная природа. И ты явно что-то скрываешь от меня.
5: Знаете, в отношениях нужно постоянно пробовать новое.
2: Еще одна киноновинка – семейная комедия «Богатыри». Современный школьник Ваня случайно натыкается на волшебный портал и переносится во времена Древней Руси, где он знакомится с Федором и Ратибором, двумя бравыми богатырями. Вместе им предстоит отправиться обратно в современный мир, чтобы отыскать волшебные артефакты до того, как их найдет злая волшебница Гордея. С их помощью она рассчитывает пробудить могущественное зло. Возрастное ограничение 6+.
6: Жила-была одна девица, и звали ее Гордея. И вот однажды, когда Гордея собирала у пруда цветы, судьба свела ее с колдуном Тероном. Жаждал Терон власти над миром и людьми, но на защиту родной земли стал великий богатырь Светогор.
7: Смог одолеть дракона, но в борьбе с ним он сильно пострадал.
8: А ты сильно пострадал, когда тебя в детстве на голову уронили.
7: А как я здесь оказался?
9: Ты врата времени утворил.
10: Светогор в вашем мире останки дракона запрятал.
11: И нам надо бы их сыскать раньше, чем Гордея.
12: Сила нам нужна, а не девичьи роды.
13: Я как Чак Норрис, я очень крутой, а ты не хочешь дружить.
8: Ты что, больна, что ли?
13: Я как Чак Норрис, я воу-воу, а хватит.
8: Ты что, теперь бабка-огонь?
2: Смотрите кинематографические постановки в кинотеатрах КСК.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104, 8-914-113-7104. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-2346, 8-914-295-2346. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
5: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетеон и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, ЛАР, он массовой коммуникации Лариберга, надзор, Федеральная служба и Кинчасюбе Бирсел, Тосунюсюбе Кисюнюбе.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама.
3: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
4: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

я хочу проводить все время с тобой, разбежавшись, прыгнуть в холодное море и гулять босиком в ромашковом поле. По ночам смотреть на звездное небо, помечтать, побывать.

Счастливо было время, те веселые дни, когда делали вид, что мы влюблены, когда в наших глазах горели огни. Курортные романы не запрещены.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: В Мирном создали уникальное алмазное панно из 13 тысяч карат драгоценных камней. Специалисты Алроса собрали композицию шестеренками, бриллиантами и северным сиянием из алмазов трубок Нюрбинская и Бутуобинская. Алроса показывает, как современные технологии, мастерство сотрудников и природное богатство Якутии объединяются в уникальных проектах.
0: А вы знали?
2: Хорошее настроение.

0: В Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Юных мирнинцев научили пользоваться механическим тонометром. В Мирном на выпускном коллективов КСК выпустилась футбольная команда. Ансамбль «Вечерка» спел с мирнинцами частушки в честь Дня славянской письменности. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-2346. 8-914-295-2346. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-14-62.

радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Не придумай ему мое имя и не ходи с ним по нашим местам. Не обнимай его сильно, как обнимала когда-то меня. Не говори, что он лучше. Раньше таким для тебя был я. Просто забудь все поступки,

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: В природном парке «Живые алмазы» Якутии родился теленок краснокнижного лесного бизона. Новорожденный теленок активно развивается и остается под постоянным наблюдением матери, которая оберегает его в естественной среде. Экоцентр «Алроса» создает условия для сохранения редких видов и помогает поддерживать биоразнообразие Якутии.
0: А вы знали?
2: В Мирном 17 часов.
3: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Юных мирнинцев научили пользоваться механическим тонометром. В Мирном на выпускном коллективов КСК выпустилась футбольная команда. Ансамбль «Вечерка» спел с мирнинцами частушки в честь Дня славянской письменности. Далее подробности. В городской библиотеке Мирного вместо привычной тишины мастер-класс по спасению жизни. 24 школьникам напомнили о правилах безопасности летом. Не садиться в машину к незнакомцам, купаться только в оборудованных местах и носить головные уборы в жаркую погоду. Также под руководством медиков учились делать сердечно-легочную реанимацию. В нее входит непрямой массаж сердца, в некоторых случаях искусственное дыхание. Говорит Всеволод Еремин, ученик школы номер 1.
5: Я научился правильно делать искусственное дыхание, перематывать. И вообще вот как бы просто интересно все посмотреть.
4: Кроме этого, старшеклассников научили пользоваться механическим тонометром и делать перевязки. Ликбез по оказанию первой помощи для детей провели специалисты медцентра Алроса, Мирнинской районной больницы и волонтеры-медики. Такие лекции для школьников проводят раз в 2 месяца. Далее. 44 выпускника покинули стены спортивных и культурных секций Мирного. В Дворце культуры «Алмаз» провели итоговый вечер, на котором чествовали воспитанников и коллективы КСК. В этом году вместе с другими выпустилась целая футбольная команда, которая занималась вместе с первого класса. 14 футболистов. Говорит Артем Лукин, футболист.
6: Прошли такой большой путь вместе и ездили на разные соревнования по всей России, да даже за Россию ездили. И расставаться с этими людьми для меня очень тяжело.
4: Финальный аккорд вечера – дискотека. Грамоты остались в зале, а выпускники поднялись на сцену. Танцевали спортсмены и творческие ребята. Еще одна новость. «Вечерка» зарядила мирнинцев на площади Ленина. Ансамбль исполнил народные песни в честь Дня славянской письменности и культуры. Горожане танцевали и пели частушки с артистами. «Вечерка» в Мирнинском районе не впервые. Последний раз артисты были здесь 20 лет назад вместе с Александром Заволокиным. Сейчас его сын поддерживает традицию радовать народ душевными песнями. Говорит Антон Заволокин, руководитель ансамбля «Вечерка».
7: Народ в Мирном живой, он открыто реагирует на все музыкальные мотивы, вот, танцующий, поющий. Поэтому мы очень впечатлены, так скажем, с положительной точки зрения.
4: Под песни «Вечерки» местные рукодельники провели мастер-классы. Детей учили берестяной грамоте, писать и украшать буквицы. Мероприятие совместно организовали администрации Мирного и Мирнинского района. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
8: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
9: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
10: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Юных мирнинцев научили пользоваться механическим тонометром. В Мирном на выпускном коллективе КСК выпустилась футбольная команда. Ансамбль «Вечерка» спел с мирнинцами частушки в честь Дня славянской письменности. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-2346. 8-914-295-2346. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Юных мирнинцев научили пользоваться механическим тонометром. В Мирном на выпускном коллективе в КСК выпустилась футбольная команда. Ансамбль «Вечерка» спел с мирнинцами частушки в честь Дня славянской письменности. Далее подробности. В городской библиотеке Мирного вместо привычной тишины мастер-класс по спасению жизни. 24 школьникам напомнили о правилах безопасности летом. Не садиться в машину к незнакомцам, купаться только в оборудованных местах и носить головные уборы в жаркую погоду. Также под руководством медиков учились делать сердечно-легочную реанимацию. В нее входит непрямой массаж сердца, в некоторых случаях искусственное дыхание. Говорит Всеволод Еремин, ученик школы номер 1.
3: Я научился правильно делать искусственное дыхание, перематывать. И вообще вот как бы просто интересно все посмотреть.
2: Кроме этого, старшеклассников научили пользоваться механическим тонометром и делать перевязки. Ликбез по оказанию первой помощи для детей провели специалисты медцентра «Алроса», Мирнинской районной больницы и волонтеры-медики. Такие лекции для школьников проводят раз в 2 месяца. Далее. 44 выпускника покинули стены спортивных и культурных секций Мирного. В Дворце культуры «Алмаз» провели итоговый вечер, на котором чествовали воспитанников и коллективы КСК. В этом году вместе с другими выпустилась целая футбольная команда, которая занималась вместе с первого класса. 14 футболистов. Говорит Артем Лукин, футболист.
4: Прошли такой большой путь вместе и ездили на разные соревнования по всей России, да даже за Россию ездили. И расставаться с этими людьми для меня очень тяжело.
2: Финальный аккорд вечера – дискотека. Грамоты остались в зале, а выпускники поднялись на сцену. Танцевали спортсмены и творческие ребята. Еще одна новость. «Вечерка» зарядила мирнинцев на площади Ленина. Ансамбль исполнил народные песни в честь Дня славянской письменности и культуры. Горожане танцевали и пели частушки с артистами. «Вечерка» в Мирнинском районе не впервые. В последний раз артисты были здесь 20 лет назад вместе с Александром Заволокиным. Сейчас его сын поддерживает традицию радовать народ душевными песнями. Говорит Антон Заволокин, руководитель ансамбля «Вечерка».
5: Народ в Мирном живой, он открыто реагирует на все музыкальные мотивы, вот, танцующий, поющий. Поэтому мы очень впечатлены, так скажем, с положительной точки зрения.
2: Под песни «Вечерки» местные рукодельники провели мастер-классы. Детей учили берестяной грамоте, писать и украшать буквицы. Мероприятие совместно организовали администрации Мирного и Мирнинского района. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
10: Добрый день, у микрофона Григорий Евтуди, звукорежиссер Олег Дюгай, режиссер видеоверсии Василий Заболоцкий. Ну и, кстати, повторимся, что у микрофона не только Григорий Евтуди, но и еще и Владислав, чуть не сказал, Солдатенко, Калашников, Владислав Калашников, ведущий шоу молодых специалистов «Мирнал», ну и, соответственно, еще и подкованный в транспорте человек. Влад, привет.
11: Привет, привет, Григорий.
10: Ну, а сегодня у нас в центре внимания представители самой многочисленной профессии Валроса – водители. 13 июня на чемпионате лучших по профессии Валроса определится, кто из них, из 3000 человек, лучший водитель. Речь о двух компетенциях – водители транспортного средства, то есть грузового и легкового автомобиля, и водитель большегрузного самосвала. Здесь уже речь идет о белазистах. О том, как в этом году организованы соревнования, как будет определяться победитель – ну и, собственно говоря, как вам можно будет на эти соревнования посмотреть. О многом другом также и расскажем, вернее, расскажет наш гость, главный эксперт водительских компетенций на чемпионате лучше по профессии «Алроса-2026» и судья соревнований, заместитель начальника отдела обеспечения операционной работы транспорта Дмитрий Евстигнеев. Дмитрий Александрович, рад видеть в нашей студии.
12: Здравствуйте, здравствуйте, все коллеги.
10: Давайте начнем с вопроса о том, сколько участников, потому что в «Алроса» действительно более 3000 человек, вот по моим данным, по крайней мере, прошлогодним, более 3000 водителей работает. Сколько всего удалось позвать на соревнования именно водителей по обеим компетенциям?
12: Значит, по обеим компетенциям у нас будет представлено 23 человека. То есть 7 человек будет представлено на большегрузный транспорт, на карьерный самосвал, и 16 человек на транспорт общего назначения.
10: Угу. Транспорт общего назначения – это…
12: Грузовой транспорт и легковой транспорт.
10: А, вот то есть те самые КАМАЗы и УАЗы условные.
12: Да, да.
11: Да, да. А скажите, пожалуйста, когда пройдет сами соревнования?
12: Сами соревнования будут, значит, у нас 11 и 12 числа. 11 – это КАСы, угу, карьерный автосамосвал. И 12 числа – это компетенция по грузовому и легковому транспорту.
10: На каких площадках будут они проводиться? Потому что традиционно, вот в Мирном, если они проводились раньше для водителей этих самых транспортных средств, это старый добрый полигон МРТК, так называемый. Для водителей большегрузных самосвалов там по-разному всякое. По-моему, последний раз там проводили соревнования на площадке МУАТ, где сейчас застроено все, и, соответственно, вроде как будто бы все это должно было проводиться в другом месте. Но, как я понял, то, что в последний момент, ну, почти в последний момент, решили, что с площадкой надо меняться и определяться. Так все-таки на чем остановились?
12: Ну, значит, мы остановились, подготавливаем площадку для карьерных самосвалов на карьере Диабазовый, это прииск ВГ. Сейчас идет подготовка полигона. То есть участие будет проходить там. Доставка будет, сразу скажу, автобусами, угу, болельщиков. То есть никаких проблем с этим не будет. А по транспорту общего назначения, это грузовые машины и легковые, будет проходить на полигоне МРТК напротив МВД.
10: То есть по старинке, скажем
12: по
10: так.
12: По старой схеме, да, по старой схеме.
10: Вот, кстати, Влад, ты был в прошлом году в Айхале? Я вот не помню.
11: Нет, в Айхале меня не было. Я был в позапрошлом году, когда это проводилось здесь у нас на полигоне напротив ГАИ.
10: Напомню для наших зрителей и слушателей, что в Айхале, когда проводили соревнования по компетенции водителя большегрузных самосвалов, эти соревнования были на полигоне недалеко от карьеры юбилейной. Закрытая площадка. Чтобы туда попасть, нужно было проехать под шлагбаумом, соответственно. И мы понимаем, то, что когда мы говорим об отдаленных площадках, вот, собственно, площадке, о которой мы только что проговорили, для карьерных самосвалов, насколько я понимаю, это закрытая территория. Вот вы сказали про автобусы, то, что добраться можно на автобусах. А на легковушках туда пустят? Вот если кто-то захочет на своей машинке приехать.
12: На легковом автомобиле однозначно проезд будет туда закрыт, так как объект находится под охраной. Предполагается, что будет курсировать автобус от шлагбаума до места проведения соревнований.
11: А там достаточно большое расстояние надо будет преодолеть, да?
12: Там примерно, ну, около километра.
11: То есть, получается, сами гости могут приехать до шлагбаума на своей машине, если там есть парковочное место, оставить машину и в автобусе уже поехать?
12: Там достаточно места, чтобы разместить свою машину.
11: Ну, это хорошо, значит, люди смогут все-таки добраться и посмотреть, потому что, ну, некоторые, бывает, пораньше пытаются приехать.
10: Я вот давным-давно не был на этом месте, честно сказать, когда-то, по-моему, только по случаю каких-то съемок туда заезжал, уже даже плохо помню, где именно это находится. Ну, вот как раз будет возможность освежить воспоминания. И тем более, если уж на автобусе ехать, то вообще не надо заботиться особо сильно о маршруте. Автобусы будут с определенной уже установленной периодичностью или это пока определяется?
12: Пока этот момент определяется.
11: Ага. Дмитрий, а скажите, пожалуйста, конкурсные задания определяются по каждой категории компетенции? То есть что люди смогут увидеть на самих соревнованиях?
12: На самих соревнованиях, значит, по компетенции большегрузный самосвал, это будет, значит, заезд в гараж, первое, потом наш известный всем куб, змейка передним, задним ходом, значит, подъезд к бровке задним ходом. Ну, достаточно, я думаю.
10: Это водитель большегрузов, то есть билалисты.
12: Да, да.
10: Ага. Это определяется стандартом, каким-то экзаменом, допустим, для тех же самых водителей большегрузных самосвалов, ну, перед тем, как они получают корочки водителя БС. Или это что-то такое дополнительное здесь имеется?
12: Ну, дополнительное, скорее всего, это куб.
10: Куб. А, да. Который нужно, ну, точно для... в мишени уронить.
12: Да, для зрелищности.
10: Да, напоминаю для наших слушателей и зрителей, то, что задание куб, когда помещается в кузов БелАЗа, так сказать... куб метр на метр, по-моему, яркий
12: точно
10: такой.
12: Точно так, да.
10: Яркий, зеленый, и как раз водителям большегрузных самосвалов нужно его аккуратно в этот, в эту мишень уронить.
12: Уложить в мишень, да.
10: Кстати, если говорить по прошлым соревнованиям, вот для белазистов что тяжелее всего было?
12: Ну,
10: на чем чаще всего запинались?
12: По моему мнению, это змейка.
11: Да, я, насколько помню, тоже смотрел. Куб очень даже так интересно, с интересом даже люди проходили. Да. И им это самим нравилось.
12: Попадали, да. Вот в Айхале сама конструкция куба, конечно, подвела нас. Mm. Потому что участники попадали в мишень, но он оттуда просто выскакивал. Mm-hmm. Сейчас сделали все по-другому. Ну, как я думаю, будет очень хорошо.
10: А сам по себе вот этот кубик, он тяжелый, потому что в том же Айхале там был ветер такой, что, ладно, людей не уносил, но палатки да.
12: Насколько мне известно, сейчас на Миринской производственной площадке ребята сделали 20 килограмм весом.
10: А, ну да, ну будет тяжело его, конечно, уже ветру сдвинуть.
12: Ну и тяжело положить в кузов.
11: Понятно. А скажите, пожалуйста, а вот парковка, как она вообще происходила? То есть у многих, я насколько помню, тоже возникали проблемы именно с парковкой задней. В прошлом году что-то как-то упростили, не упростили по ней?
12: Все как было, так и осталось. Здесь ничего сложного я не вижу.
10: Знаете, в чем отличие тогда? Для наших, наверное, слушателей тоже такой вопрос риторический. Отличие в соревновании в Айхале и в Мирном для белазистов конкретно. Вот если для водителей ТС, то оно, наверное, каким было, таким и останется. Для конкретно площадок Миринской и Айхальской это все-таки размеры этих самосвалов. Mm-hmm. В Айхале, насколько я помню, там были, по-моему, 120-тонные, если я ничего не путаю.
12: Там была 90-тонная машина. Mm-hmm. Здесь будет 45-тонная машина, БелАЗ 75-47-3.
10: Ну, казалось бы, вот так вот внешне кажется, то, что более юркая должна быть наверняка эта машина. Я имею в виду 45-тонная.
12: Вы знаете, ну, она по габаритам меньше, но по юркости я вам... Это надо поспорить. 90-тонная машина очень юркая.
10: Ну, если мы так вот смотрим на спортивные деньги, так сказать, если это все переводить, это же важно, какой снаряд достанется, какое оборудование для тех же спортсменов. Здесь это как-то влияет на легкость, нелегкость выполнения заданий. Мало ли, может быть, там на тех БелАЗах стояли парктроники, здесь, может быть, этих парктроников как таковых и нет.
12: Парктроников нет. Я скажу, что будут стоять камеры заднего вида, потому что они оборудованы. А по выполнению упражнений, ну, все то же самое. Они профессионалы, они привыкли к габаритам. Одни к 90-тонным машинам, другие к 45-тонным машинам. То есть я считаю, что это не составит вообще никакого труда пройти упражнение.
10: Кстати, Влад, мы с тобой забыли совершенно спросить еще один момент. Вот смотрите, всегда на эти чемпионаты прилетали люди с других площадок.
11: Да.
10: В этом году нас ждут гости, опять же таки. То есть нам стоит ждать гостей, даже вот так сформулируем.
11: Ну, соответственно, с
10: Архангельска,
11: Алмаза-Навара,
10: допустим, да.
12: С Архангельска не будет, к сожалению.
10: Ох.
11: Угу. А с Якутска, Алмаза-Навара?
12: С Алмаза-Навара, да, будут. У нас будет с Айхальского, Судачинского и с Мирнинско-Нюрбинского ГОКа.
11: Угу.
12: Для большегрузных самосвалов.
10: Окей. Мы как-то внезапно обошли вниманием водителей транспортных средств. Совершенно напрасно. То есть водители общего пользования. Еще раз, там я правильно вас услышал, что участников 4 человека? 16 человек. Отлично. И транспорт, соответственно, это КАМАЗ и УАЗ. на котором они будут соревноваться.
11: У вас патриот.
10: Там все точно так же, то есть стандартная история с экзаменом, грубо говоря, на права, то есть это змейка условная, что там... Даже нет, змейки, по-моему, не было.
12: Все стандартное, значит, у нас эстакада, потом змейка передним ходом, задним ходом. Будет только упражнение кольцо, которое мы всегда... То есть надо снять кольцо и одеть кольцо на стойку, вытянув руку с окна, с форточки автомобиля. Все остальное, все параллельная парковка, гараж, все стандартные упражнения для сдачи экзамена.
10: Еще один момент. Вот, Влад, знал ли ты, что эти конкурсы начинаются, на самом деле, не на полигоне?
11: А, да, они начинаются с прохождения тестового экзамена, насколько я помню.
12: Теоретическую часть
11: да, сначала сдать, прежде чем допустят до прохождения уже конкурса по мастерству.
10: А если мы говорим об этих тестах, об этой теоретической части, она из чего состоит? Это просто знание ПДД?
12: Сдать ПДД на категорию С.
10: На категорию С. Да. И здесь дальше возникает еще один вопрос в таком случае. Именно, как часто заваливают эти тесты? Потому что я помню, я не буду сейчас говорить о точном годе, когда это было, но когда-то было, когда человек прилетел даже, сел за стол, начал сдавать и не сдал в итоге этот тест. В общем, насколько сейчас эта ситуация распространена, когда люди не сдают эти тесты?
12: Я боюсь ошибиться. В Вайхале в прошлом году 4 человека, по-моему, не сдало. Но я боюсь ошибиться. Просто не сдали 4 человека. Из-за волнения. Просто из-за волнения.
10: После того, как этот тест завален, все, они больше не имеют права претендовать на победу.
12: На победу однозначно, но мы им дали возможность показать себя на полигоне все равно, последними участниками.
10: Ну, то есть, чтобы они хотя бы проехались, так сказать, круг почета, так называемый.
12: Да, да, да.
10: Хорошо. Но в целом, опять же-таки, вот как вы относитесь к вот этим результатам в плане тестов? Ну, то есть, это именно, на ваш взгляд, результат волнений или, может быть, повод к тому, чтобы проверить как-то, может быть, знания в целом водительского состава правил дорожного движения?
12: Ну, насколько я знаю, в подразделениях компании постоянно проводятся тесты вот эти вот на сдачу ПДД. Водители профессиональные, я считаю, что вообще никаких сложностей не должно быть с этим. Mm-hmm. Это только волнение, еще раз волнение. И очень многие торопятся. Так как за результат, с одной стороны, завязана правильность, а с другой стороны, завязано время. Вот некоторые начинают торопиться, ну, и отсюда идут ошибки.
11: Ну, то есть при прохождении экзамена у них учитывается и время, за которое они его написали.
12: Да. Время в данный момент, вот, допустим, играет какую роль? 2 человека показали одинаковый результат, но чтобы выявить победителя, тогда уже смотрят на время.
11: Угу. Кто как лучше справился с вопросами, да. Кто меньше волновался, на самом-то деле, получается, проверяют. Скажите, пожалуйста, а кто следит за честностью судей? Ведь бывают такие ситуации, когда где-то там подсуживают, потому что человек знает кого-то или еще что-то.
10: Погоди, я надеюсь, таких ситуаций не бывает.
11: Нет, я поэтому спрашиваю. Вообще с этим же, наверное, все-таки как-то же борется, поэтому такого и не бывает.
12: Как бы, ну, мы не сталкивались с этим. Люди с разных подразделений, судьи с разных подразделений. Угу. И то есть, если один человек захочет там как-то кого-то вытянуть за уши, ну, это сразу все увидят.
11: Ну, и, наверное, же
12: потом же судьи собираются, вот, обмениваются мнением, высказываются и приходят к однозначному какому-то решению.
11: То есть получается, что так как коллегиальное принятие решений, а судьи из разных подразделений, поэтому исключается момент того, что будет просто подслуживание.
12: Естественно.
10: За что начисляются, я не знаю, положительные оценки, ну, скажем так, что влияет на успешность и право претендовать на победу у водителя? То есть как можно постороннему зрителю понять, что вот этот товарищ молодец, он, скорее всего, победит?
12: Ну, как я вам скажу сейчас, не гонитесь за секундами, а гонитесь за точностью. Вот и все. Потому что за каждое нарушение начисляются штрафные баллы. Я не буду сейчас вдаваться, сколько баллов начисляется и за что, но поверьте мне, это серьезные баллы.
11: То есть они максимально влияют?
12: Лучше все сделать аккуратно и не торопясь.
10: Тогда продолжу. Еще один момент. Потому что иногда вот слышишь в среде там после каких-то там спортивных соревнований, а что, а как, а где можно посмотреть. Ну, я уверен, что мне самому даже как участнику там, каких-то профессиональных конкурсов, уже журналистских, всегда интересно посмотреть, а как оценили мою работу. Угу. Здесь будут ли открыты протоколы для участников, чтобы они сами смогли посмотреть, где им какие баллы начислили, где, наоборот, им дали штрафные за их ошибки?
12: Ну, я думаю, после выполнения всех упражнений и как бы когда мы подобьем все результаты, любой человек может посмотреть и оценить работу судей, как бы.
10: То есть это будет
12: открыто. В этом не будет никакой сложности.
11: Хорошо. Ну, то есть они будут уже по итогам готовы для общего обозрения.
10: Хорошо. Окей, давайте тогда проведем, наверное, блиц коротенький. Где бы вы хотели провести следующий чемпионат в ваших компетенциях?
12: Хотелось бы в Удачном.
11: В Удачном?
12: В Удачном, да.
10: А почему?
11: В Айхале, потому что было, а в Удачном не было. Жалко просто за ребят. Хорошо, а для вас водитель, это лучший водитель, это какой водитель?
12: Интересный вопрос. Для меня лучший водитель – это водитель, который выполняет все процедуры, которые прописаны в должностной инструкции. Вот это лучший водитель.
11: Что, на ваш взгляд, сложнее проводить и сами соревнования, и судейство? По кассам, либо по общему транспорту?
12: По общему транспорту.
11: По общему транспорту.
12: По общему, да.
10: А почему?
11: Да, давайте теперь.
10: Интересно.
12: Больше устаешь. Больше так народу.
11: Их же там, по-моему, меньше же получается.
12: Как меньше?
11: Сначала, 23.
12: Подождите. Сначала все участники проходят на грузовом транспорте.
11: Все.
12: Потом 10 лучших переходят на легковой транспорт. А это, извините меня, очень длинное время.
11: Ну да, это уже больше, чем 23, которые изначально на самосвал.
10: На чем лучше проводить соревнования? На отечественных или иномарках?
12: Я считаю, разницы абсолютно нет. Они профессионалы, они умеют.
10: Что ж, с нами был Дмитрий Евстигнеев, организатор и главный судья водительских компетенций соревнований «Лучше по профессии Анлуроса», с которым мы, собственно, говорили об этих компетенциях. Напомню, говорили мы как раз именно о соревнованиях. Самые многочисленные профессии в группе компании «Анлурос», более 3000 человек, работают как раз водителями. И о том, опять-таки, как будут определяться победители, собственно, о том, как они будут сражаться, где они будут соревноваться. Вот обо всем об этом мы поговорили. И дальше уже желаем удачи всем участникам. Пусть победит сильнейший. Дмитрий Александрович, вам и всей команде организаторов также желаем удачи. Конечно же, увидимся с вами уже на чемпионате «Лучше по профессии».
12: Спасибо вам большое.
13: Гости дневного эфира. Радио «Алмазный край». Мирный.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Юных мирнинцев научили пользоваться механическим тонометром. В Мирном на выпускном коллективе в КСК выпустилась футбольная команда. Ансамбль «Вечерка» спел с мирнинцами частушки в честь Дня славянской письменности. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-2346. 8-914-295-2346. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808. А вы знали? Факты о работе «Алроса».
5: Новый портал правовой поддержки «Алроса» помогает найти нужного юриста всего за несколько секунд. Система направляет обращение к подходящему специалисту с учетом подразделения, темы вопроса и часового пояса.
4: А вы знали?
6: Вы слушаете радио «Алмазный край».
7: Одинаковых сердец.

Радио «Алмазный край». Айхау 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Юных мирнинцев научили пользоваться механическим тонометром. В Мирном на выпускном коллективе КСК выпустилась футбольная команда. Ансамбль «Вечерка» спел с мирнинцами частушки в честь Дня славянской письменности. Далее подробности. В городской библиотеке Мирного вместо привычной тишины мастер-класс по спасению жизни. 24 школьникам напомнили о правилах безопасности летом. Не садиться в машину к незнакомцам, купаться только в оборудованных местах и носить головные уборы в жаркую погоду. Также под руководством медиков учились делать сердечно-легочную реанимацию. В нее входит непрямой массаж сердца, в некоторых случаях искусственное дыхание. Говорит Всеволод Еремин, ученик школы номер 1.
3: Я научился правильно делать искусственное дыхание, перематывать. И вообще вот как бы просто интересно все посмотреть.
2: Кроме этого, старшеклассников научили пользоваться механическим тонометром и делать перевязки. Ликбез по оказанию первой помощи для детей провели специалисты медцентра Алроса, Мирнинской районной больницы и волонтеры-медики. Такие лекции для школьников проводят раз в 2 месяца. Далее. 44 выпускника покинули стены спортивных и культурных секций Мирного. В Дворце культуры «Алмаз» провели итоговый вечер, на котором чествовали воспитанников и коллективы КСК. В этом году вместе с другими выпустилась целая футбольная команда, которая занималась вместе с первого класса. 14 футболистов. Говорит Артем Лукин, футболист.
4: Прошли такой большой путь вместе и ездили на разные соревнования по всей России, да даже за Россию ездили. И расставаться с этими людьми для меня очень тяжело.
2: Финальный аккорд вечера – дискотека. Грамоты остались в зале, а выпускники поднялись на сцену. Танцевали спортсмены и творческие ребята. Еще одна новость. «Вечерка» зарядила мирнинцев на площади Ленина. Ансамбль исполнил народные песни в честь Дня славянской письменности и культуры. Горожане танцевали и пели частушки с артистами. «Вечерка» в Мирнинском районе не впервые. В последний раз артисты были здесь 20 лет назад вместе с Александром Заволокиным. Сейчас его сын поддерживает традицию радовать народ душевными песнями. Говорит Антон Заволокин, руководитель ансамбля «Вечерка».
5: Народ в Мирном живой, он открыто реагирует на все музыкальные мотивы, вот, танцующий, поющий. Поэтому мы очень впечатлены, так скажем, с положительной точки зрения.
2: Под песни «Вечерки» местные рукодельники провели мастер-классы. Детей учили берестяной грамоте, писать и украшать буквицы. Мероприятие совместно организовали администрации Мирного и Мирнинского района. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
6: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
9: Здравствуйте, в студии Денис Приданов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках уходящей весны. Начнем с остросюжетного триллера «Опасные отношения». Семейная пара приезжает на уикенд в коттедж у живописного озера, чтобы наладить натянутые отношения. Но планы портят непрошенные и очень опасные гости, которые проникают в их дом. Чтобы выжить, ребятам придется не просто найти общий язык, но и впервые по-настоящему узнать друг друга. Возрастное ограничение 18+.
10: Милая, как тебе?
11: Съедобно.
10: Думал порадовать тебя любимым блюдом.
11: Это твое любимое блюдо.
10: Получается, ты обманывала
11: просто
10: меня?
11: Просто ты никогда меня не слушаешь.
10: Или ты не говоришь правду.
11: Вот пью чай и думаю, может, пора уже поговорить. Мы вдвоем, вокруг прекрасная природа. И ты явно что-то скрываешь от меня.
10: Знаете, в отношениях нужно постоянно пробовать новое.
9: Еще одна киноновинка – семейная комедия «Богатыри». Современный школьник Ваня случайно натыкается на волшебный портал и переносится во времена Древней Руси, где он знакомится с Федором и Ратибором, двумя бравыми богатырями. Вместе им предстоит отправиться обратно в современный мир, чтобы отыскать волшебные артефакты до того, как их найдет злая волшебница Гордея. С их помощью она рассчитывает пробудить могущественное зло. Возрастное ограничение 6+.
12: Жила-была одна девица, и звали ее Гордея. И вот однажды, когда Гордея собирала у пруда цветы, судьба свела ее с колдуном Дероном. Жаждал Дерон власти над миром и людьми, но на защиту родной земли стал великий богатырь Светогор.
13: Смог одолеть дракона, но в борьбе с ним он сильно пострадал.
14: А ты сильно пострадал, когда тебя в детстве на голову уронили.
13: А как я здесь оказался?
15: Ты врата времени утворил.
16: Светогор в вашем мире останки дракона запрятал.
17: И нам надо бы их сыскать раньше, чем Гордея.
18: Сила нам нужна, а не девичьи роды.
19: И как Чак Норрис, я очень крутой, а ты не хочешь дружить.
13: Ты что, больна, что ли?
19: И как Чак Норрис, я воу-воу-ап, хватит.
13: Ты теперь бабка-огонь.
9: Смотрите кинематографические постановки в кинотеатрах КСК.

0: это трагедия с хорошим концом. Проломил козырек, упал на балкон. Открывается дверь, стоит она. Ошеломлена, почти нога. Напоила чаем с черничным вареньем. Пообещал починить козырек балкона в воскресенье. И в понедельник тоже пришел. Вот так я свету нашел. Вот так я свету нашел.
1: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: В 2026 году «Алроса» планирует поставить на баланс 3,5 тонны золота. Компания расширяет добычу не только алмазов, но и других полезных ископаемых. «Алроса» укрепляет устойчивость бизнеса за счет диверсификации.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
3: «Эколонка». Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: распутывая паутинки воспоминаний и снов. Мы с тобой две половинки, имя у нас завораживают взгляды. Мимо меня они жду единственного раза. Имя мое назови.
1: Алмазный край.

вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации тантуном LFS 77 80 271 свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он массовой коммуникации регистрирован надзор Федеральной службы та и клиентов себе бирсел то сумею себе кисню горбила допить.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: бульвар закат. А мы жестили, как подростки, нам бы завидовал Буковский.
1: Ты помнишь те слова? В твоих руках бокал игристого, рядом с погасшим барбершопом.
0: Мы с тобой неистово на раз-то расстоянию выстрела.
1: Узнать бы где-то как-то что.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В 2027 году планируется объединение Удачинского и Айхальского комбинатов. Это поможет быстрее управлять техникой и ресурсами предприятий. «Алрос» оптимизирует управление производством для большей эффективности.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ.
3: Если ты со мной...

0: te abbarvat. Просто оборвать.
1: Если музыку любви,
0: просто оборвать.
2: Радио «Алмазный край», объединяя города.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: В 2026 году на МНГОК запланировали переработку больших объемов алмазоносных песков сразу на двух площадках. На одном участке обработают 304 тысячи тонн, на другом – 400 тысяч тонн сырья за сезон. В работе будут участвовать десятки сотрудников. Алрос обеспечивает стабильную добычу и использует современное оборудование для работы.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Реклама.
3: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Мы с вами 24/7.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсет ТАОН. И Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС информационной технологии. ЛАР. Он массовой коммуникации. Регистрация надзор. Федеральная служба. И Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Я буду всем, чем хочешь ты. Твоим дыханием. Я буду

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: За 4,5 месяца 2026 года «Алмаздортранс» доставил на объекты «Алроса» 74 тысячи тонн грузов. Большая часть перевозок – это топливо и другие жидкие грузы, а также материалы для работы предприятий. Доставка шла по зимним дорогам между разными площадками региона. «Алроса» обеспечивает бесперебойную работу своих предприятий благодаря стабильной северной логистике.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Мирном. 0 часов.
1: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: если не прожили.
1: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть не законно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации Лорейгер надзор Федеральной службы и Кринча Субибир. Ссылка в Сумю Субикис Нюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет. В мирном 2.

0: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
1: Прошу, останься призраком хотя бы в моей жизни. Останься простым признаком того, что мы любили. Останься хоть немного в моей памяти, как в фильме. Останься в моих...

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

идет. Есть Бог, который все слышит, есть солнце, что рано встает. У меня есть мечты, что сбываются, есть цели, которым иду. Хорошо, что печаль забывается.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: Мы с вами 24/7.
1: Кто ты такая?
2: Кто?
1: Мне расскажи. Я не верю в гороскопы, но с тобой бы разложу. Да я так просто предложу. Сколько сил не приложи.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелегар Надзор Федеральной службы и Кетлинча Субебир Сыл Тавсуню Субеки Сунюгар Бирагар Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.
3: Алмазный край.
0: Набрали в...

вы слушаете радио «Алмазный край». Keep on getting up.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: В мирном 5 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Мирном. 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? В приложении «Электронный паспорт» сотрудники «Алроса» могут оформить 14 видов заявок. Например, заявка на отпуск электронно оформляется всего за одну минуту. Это гораздо быстрее, чем запускать документы через сет или посещать АЦО.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ.

Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: В Мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Касается каждого. Трудовые коллективы «Алроса», «Вайхали» и «Удачном» обсудили новую версию народного актива. Энергия воды. На Вилюйской ГЭС Чернышевском приступили к холостым сбросам. Частушки на площади. Ансамбль «Вечерка» спел с мирницами в честь Дня славянской письменности. Далее подробности. В поселке Горняков Айхали обсудили новую версию программы «Народный актив». Глава Мирнинского района Александр Басыров рассказал представителям трудовых коллективов, к сентябрю проект нужно подготовить, поэтому важно уже сейчас вносить в него предложение. Об этом глава попросил и сотрудников Удачинского горно-обогатительного комбината. За 5 лет по народной программе район совместно с «Алроса» привлек в школу Удачного 16 учителей, а в больницу 10 врачей. Одно из главных достижений – газификация Удачного и его промышленных объектов. Теперь в планах завершить реконструкцию взлетной полосы аэропорта Полярный и взяться за газификацию и ремонт аэропорта. Дорогу к нему тоже приведут в порядок. Эти пункты уже включили в новую программу. Далее. Мощные потоки воды шумно падают вниз. Такое зрелище сейчас открывается на Вилюйской гидроэлектростанции в Чернышевском. Энергетики приоткрыли затворы водосброса, так как уровень водохранилища поднялся почти до 240 метров. Чтобы не допустить переполнения и снять нагрузку с плотины, специалисты начали холостые сбросы. Через гидроузел проходит 1800 кубометров воды в секунду. Для весеннего половодья это обычная величина, говорит Евгений Бычков, начальник гидротехнического цеха каскада Вилюйских ГЭС.
3: Мы открылись 18 мая для холостых сбросов. И эти холостые сбросы планируем осуществлять примерно до 5 июня. С 6 июня планируем продолжить сбросы, но уже в качестве навигационных попусков для обеспечения судоходства в нижнем течении реки Вилюй, которые будут продолжаться примерно до 20 июня.
2: Специалисты уверяют, риска для жителей ниже по течению Вилюя нет. Режим сбросов будут менять по ситуации. Главное – обеспечить безопасность гидросооружений и стабильное энергоснабжение региона. Еще одна новость. «Вечерка» зарядила мирнинцев на площади Ленина. Ансамбль исполнил народные песни в честь Дня славянской письменности и культуры. Горожане танцевали и пели частушки с артистами. «Вечерка» в Мирнинском районе не впервые. В последний раз артисты были здесь 20 лет назад вместе с Александром Заволокиным. Сейчас его сын поддерживает традицию радовать народ душевными песнями. Говорит Антон Заволокин, руководитель ансамбля «Вечерка».
4: Народ в Мирном живой, он открыто реагирует на все музыкальные мотивы, вот, танцующий, поющий. Поэтому мы очень впечатлены, так скажем, с положительной точки зрения.
2: Под песни «Вечерки» местные рукодельники провели мастер-классы. Детей учили берестяной грамоте, писать и украшать буквицы. Мероприятие совместно организовали администрации Мирного и Мирнинского района. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112, принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, температура воздуха плюс 8 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 11. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Айхали плюс 7. В Алмазной столице хмурое небо, до плюс 9, небольшой дождь.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Овны. Овнам рекомендуется проанализировать старые дела, чтобы эффективно начать выполнять новые. Возможны новые интересные знакомства, которые будут иметь яркое продолжение. Тельцы. У тельцов могут появиться неожиданные проблемы в личной жизни. Ваша самоуверенность может стать причиной конфликта с близкими людьми. Постарайтесь умерить свой пыл. Близнецы. У вас, возможно, ошибки в работе, которые могут привести к потере денег. Чтобы добиться хороших результатов, вам надо поменять тактику. Раки. На этой неделе вас могут ожидать сюрпризы. Будьте осторожнее в поездках и при работе с документами. Желательно перенести важные встречи и переговоры. Львы. Отличное время, чтобы заняться домашними делами. Наведите порядок, переберите вещи, выбросите хлам. Уют в доме будет притягивать удачу. Девы. Посвятите время отдыху и укреплению здоровья. Старайтесь придерживаться правильного питания. Благоприятное время для того, чтобы оставить вредные привычки в прошлом. Весы. Вам следует ждать перемен. У вас может наступить новый этап жизни. Многие станут более ответственными, рациональными и серьезными. Скорпионы. Неделя будет отличаться непредсказуемостью. Вы можете приложить много усилий, но не добиться нужного результата. Не расстраивайтесь, у вас все получится. Стрельцы. Вы умеете привлекать внимание и располагать к себе людей. Вам легко будут поддаваться все проблемы и дела. Некоторые могут получить награду или приз. Козероги. Лучше занять наблюдательную позицию и не вмешиваться в происходящее. Многие дела будут решаться почти без вашего участия. Водолеи. Лучше отложите поездки, иначе не получится избежать проблем. На работе займитесь приятными для вас делами, а все прочее отложите на потом. И, наконец, рыбы. Рыбам нужно отдохнуть, расслабиться, восстановить свои силы. Не допускайте переутомления. Не обсуждайте никого из вашего окружения, даже если очень хотите, чтобы не спровоцировать конфликты.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Не переключайся.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси. Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Касается каждого. Трудовые коллективы «Алроса», «Вайхали» и «Удачном» обсудили новую версию народного актива. Энергия воды. На Вилюйской ГЭС Чернышевском приступили к холостым сбросам. Частушки на площади. Ансамбль «Вечерка» спел с мирницами в честь Дня славянской письменности. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, температура воздуха плюс 8 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 11. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном и Айхале плюс 7. В Алмазной столице хмурое небо, до плюс 9, небольшой дождь.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? Более 10 лет компания «Алроса» занимается восстановлением популяции рыбы. За это время в водоемы Якутии выпущено более 30 миллионов мальков ценных пород рыб.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

0: радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: В Мирном 8 часов.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Касается каждого. Трудовые коллективы «Алроса» в Айхале и «Удачном» обсудили новую версию народного актива. Энергия воды. На Вилюйской ГЭС Чернышевском приступили к холостым сбросам. Частушки на площади. Ансамбль «Вечерка» спел с мирницами в честь Дня славянской письменности. Далее подробности. В поселке Горняков Айхале обсудили новую версию программы «Народный актив». Глава Мирнинского района Александр Басыров рассказал представителям трудовых коллективов, к сентябрю проект нужно подготовить, поэтому важно уже сейчас вносить в него предложение. Об этом глава попросил и сотрудников Удачинского горно-обогатительного комбината. За 5 лет по народной программе район совместно с «Алроса» привлек в школу Удачного 16 учителей, а в больницу 10 врачей. Одно из главных достижений – газификация Удачного и его промышленных объектов. Теперь в планах завершить реконструкцию взлетной полосы аэропорта Полярный и взяться за газификацию и ремонт аэропорта. Дорогу к нему тоже приведут в порядок. Эти пункты уже включили в новую программу. Далее. Мощные потоки воды шумно падают вниз. Такое зрелище сейчас открывается на Вилюйской гидроэлектростанции в Чернышевском. Энергетики приоткрыли затворы водосброса, так как уровень водохранилища поднялся почти до 240 метров. Чтобы не допустить переполнения и снять нагрузку с плотины, специалисты начали холостые сбросы. Через гидроузел проходит 1800 кубометров воды в секунду. Для весеннего половодья это обычная величина, говорит Евгений Бычков, начальник гидротехнического цеха каскада Вилюйских ГЭС.
4: Мы открылись 18 мая для холостых сбросов. И эти холостые сбросы планируем осуществлять примерно до 5 июня. С 6 июня планируем продолжить сбросы, но уже в качестве навигационных попусков для обеспечения судоходства в нижнем течении реки Вилюй, которые будут продолжаться примерно до 20 июня.
3: Специалисты уверяют, риска для жителей ниже по течению Вилюя нет. Режим сбросов будут менять по ситуации. Главное – обеспечить безопасность гидросооружений и стабильное энергоснабжение региона. Еще одна новость. «Вечерка» зарядила мирнинцев на площади Ленина. Ансамбль исполнил народные песни в честь Дня славянской письменности и культуры. Горожане танцевали и пели частушки с артистами. «Вечерка» в Мирнинском районе не впервые. В последний раз артисты были здесь 20 лет назад вместе с Александром Заволокиным. Сейчас его сын поддерживает традицию радовать народ душевными песнями. Говорит Антон Заволокин, руководитель ансамбля «Вечерка».
5: Народ в Мирном живой, он открыто реагирует на все музыкальные мотивы, вот, танцующий, поющий. Поэтому мы очень впечатлены, так скажем, с положительной точки зрения.
3: Под песни «Вечерки» местные рукодельники провели мастер-классы. Детей учили берестяной грамоте, писать и украшать буквицы. Мероприятие совместно организовали администрации Мирного и Мирнинского района. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наканье облачно, температура воздуха плюс 8 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 11. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Айхале плюс 7. В Алмазной столице хмурое небо, до плюс 9, небольшой дождь.

0: Радио «Алмазный край».
1: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Касается каждого. Трудовые коллективы «Алроса», «Вайхали» и «Удачном» обсудили новую версию народного актива. Энергия воды. На Вилюйской ГЭС Чернышевском приступили к холостым сбросам. Частушки на площади. Ансамбль «Вечерка» спел с мирницами в честь Дня славянской письменности. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, температура воздуха плюс 8 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 11. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Айхале плюс 7. В Алмазной столице хмурое небо до плюс 9, небольшой дождь.

0: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: радио «Алмазный край».
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе, Тонбир, Немедля, свидетельствует. СБС, информационные технологии, ДАР. Он на массовой коммуникации, регистрация, надзор, федеральная служба, и клинча, субъебил, сыл, то, что не
1: для слушателей старше 16 лет.

«Алмазный край». Радио без границ. Astro.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, ракета-носитель «Союз-2-1Б» успешно вывела на орбиту первый якутский спутник «Чолбон». Проект реализован при стратегической поддержке Целевого фонда будущих поколений Республики Алроса.
0: А вы знали?

0: Радио.
1: Алмазный край.
2: В Мирном 9 часов.
3: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
4: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Касается каждого. Трудовые коллективы «Алроса», «Вайхали» и «Удачном» обсудили новую версию народного актива. Энергия воды. На Вилюйской ГЭС Чернышевском приступили к холостым сбросам. Частушки на площади. Ансамбль «Вечерка» спел с мирницами в честь Дня славянской письменности. Далее подробности. В поселке Горняков Айхали обсудили новую версию программы «Народный актив». Глава Мирнинского района Александр Басыров рассказал представителям трудовых коллективов, к сентябрю проект нужно подготовить, поэтому важно уже сейчас вносить в него предложение. Об этом глава попросил и сотрудников Удачинского горно-обогатительного комбината. За 5 лет по народной программе район совместно с «Алроса» привлек в школу «Удачного» 16 учителей, а в больницу 10 врачей. Одно из главных достижений – газификация «Удачного» и его промышленных объектов. Теперь в планах завершить реконструкцию взлетной полосы аэропорта «Полярный» и взяться за газификацию и ремонт аэропорта. Дорогу к нему тоже приведут в порядок. Эти пункты уже включили в новую программу. Далее. Мощные потоки воды шумно падают вниз. Такое зрелище сейчас открывается на Вилюйской гидроэлектростанции в Чернышевском. Энергетики приоткрыли затворы водосброса, так как уровень водохранилища поднялся почти до 240 метров. Чтобы не допустить переполнения и снять нагрузку с плотины, специалисты начали холостые сбросы. Через гидроузел проходят 1800 кубометров воды в секунду. Для весеннего половодья это обычная величина, говорит Евгений Бычков, начальник гидротехнического цеха каскада Вилюйских ГЭС.
5: Мы открылись 18 мая для холостых сбросов. И эти холостые сбросы планируем осуществлять примерно до 5 июня. С 6 июня планируем продолжить сбросы, но уже в качестве навигационных попусков для обеспечения судоходства в нижнем течении реки Вилюй, которые будут продолжаться примерно до 20 июня.
4: Специалисты уверяют, риска для жителей ниже по течению Вилюя нет. Режим сбросов будут менять по ситуации. Главное – обеспечить безопасность гидросооружений и стабильное энергоснабжение региона. Еще одна новость. «Вечерка» зарядила мирнинцев на площади Ленина. Ансамбль исполнил народные песни в честь Дня славянской письменности и культуры. Горожане танцевали и пели частушки с артистами. «Вечерка» в Мирнинском районе не впервые. В последний раз артисты были здесь 20 лет назад вместе с Александром Заволокиным. Сейчас его сын поддерживает традицию радовать народ душевными песнями. Говорит Антон Заволокин, руководитель ансамбля «Вечерка».
6: Народ в Мирном живой, он открыто реагирует на все музыкальные мотивы, вот, танцующий, поющий. Поэтому мы очень впечатлены, так скажем, с положительной точки зрения.
4: Под песни «Вечерки» местные рукодельники провели мастер-классы. Детей учили берестяной грамоте, писать и украшать буквицы. Мероприятие совместно организовали администрации Мирного и Мирнинского района. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.